Стара Творье, Бардо докторская колбаса 1 килограмм 11 манат 99 копия. Азерсюд, Чанах пендири 1 килограмм 9 манат 99 копия. Рахат маркетлерде эндирим фурсетлери 19 июля.